ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ